0: sta pacetchena. Я к муже не поведеться.
1: Я один.
0: Дети ко мне. Следь, что вима ты плачь, не спусом, не клад.